Я ужасен. Мне я ужасен. Я ужасен. Сасаты! Самчу! Самчу, че! Сука, варе! Сука, варе, че!

0: Тэгээд сүгэмч юм өвчээ. Бүл лагчаа хийс. Зурмасар.
1: Минжи.
0: Я, мацгтэй.
2: Иро, жанга чаа юм ба.
1: Ламша кейс ранда чаа юм би. Жан ал дэйвэ. Я, дон харчав жэ. Амиш тэнда харчав жэ.
2: Сапсама чав жэ гол дэвчу.
1: Кба дэвчус, сап чивтэн жэ миш тэнда.
2: Ац там мэчда.
1: Ог лин ла шу дугэ. Кэрэн ни кба жо нян ба.
2: Чэн ю цгол ни и.
3: Лигжэ. Тосэн ушу суга жо жэ да. Нэ мо жэ дан ху дио.
2: Жамо жэ на цуши.
3: Я.
1: Пац нэ чэни юнгу ма жэ бэ. Ма жан да гэ шэ я мангу дэ ю.
2: Ма чэн ю цгол лэ гэ мангу ю. Юн жо. Ти жэ дэн ра га гэ бжо чэ га юн за. Я сэ ин да. Нэ цу мангу чэ ран гэ хуа лу жо чэ ю жэ. Чэ ма ту бу да шэ ту.
1: Я. Лин жэ.

Шу! Зама бачта! Ма бачта, жомого! Сачина, ты на меня лой умого! Ма бачта! Ма бачта! Ушу! Ма бачу! Жа жомого! Ма бачта! Ма бачта!